0: Капитан Фран.
1: Сбил вам с галка в лом, в лом. Вы смогли прийти в тимино фелс, а вам в лом, в вашем районе стаун. Вам я милу фирс, галка.